где бы мы с вами территориально ни находились, везде и всюду, сегодня, 4 июля, отмечается Международный день отдыха от праздника. Получается, никакого праздника нам сегодня, но в любом случае отдыхаем. Упорное приятное действие. В столице 3 часа 19 выходных минут. Кто куда, Silent Circle и Белый Орел приближаются к нам на Retro FM HD.

Короче, считается, что лучше не сидеть без дела, лучше лежать, лениться, когда выходные, конечно, позволяют. Но такие заводные мелодии, мне кажется, вообще против того и того. Что-то вроде встали, потянулись, ай да в пляц. Вообще не стоим с вами на месте, движемся вперед из песни на Retro FM с песнями Modern Talking и Backstreet Boys. Они впереди, в столице 3 часа 36 минут.

в детстве мечтали скорее стать взрослыми, чтобы делать все, что хочется. Оказывается, перед этим нужно сделать все то, что в том числе и не хочется, а там уж сил не останется. Какова ирония получается? Мы же с вами давайте со всей силой, пока время позволяет, отдыхаем. Еще раз отдыхаем. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро FM на подходе Джордж Майкл и Битлз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

когда что-то over, что-то заканчивается, по логике что-то должно начинаться. Вот мода точно циклична, одни тренды сменяют другие, затем через года и годы история повторяется, былые тренды возвращаются. Стилисты, дизайнеры утверждают, что сейчас возвращается мода 90-х, ну, по крайней мере, естественно.

Брутальная внешность у мужчин, мужская лысина в том числе. Это то, чего не следует как-то стесняться в этом 2026-м. Вот это говорят специалисты, что мы поговорили и хватит. В столице 4 часа 20 минут. Далее ждем и слушаем на Ретро-ФМ Владимира Преснякова и команду «Акцент».

Шаразан, или по-нашему Тюлемилитриамде. Ну, как вариант, это выдуманное место, где царят свобода, гармония, искренние чувства. Она символизирует местность, где, куда двое влюбленных могут сбежать от повседневности, чтобы обрести счастье. Музыкально примерно об этом рассказали нам Альбана и Рамина Пауэр на ретро-фм, на смену которым уже приближаются Рейджа и Дмитрий Маликов. Столица 4 часа 35 минут.

некоторые считают, есть только два варианта Harmony: гармонии, гармоничной жизни, люби, либо люби тех, с кем живешь, либо живи с тем, кого любишь. Мы с вами в целом продолжаем сейчас заниматься одним из любимых занятий, отдыхать, конечно, бок о бок с проверенными временем музыкальными историями на Retro.fm. На подходе Silent Circle и Лев Лещенко, их частички творчества скоро услышим. Столица, 4 часа 49 минут. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Жизнеутверждающий трек Демиса Руса с Ретро-ФМ. Главный посыл, которого мы будем танцевать, когда придет день. В любой день недели, но вечером с 9 до полуночи наша эфирная вечеринка Ретро-ФМ, как всегда, приглашает всех желающих на танцпол. Если что, заглядывайте, подтягивайтесь. А в самые ближайшие минуты встречается и Роксет, и Иваныч. Ретро-ФМ, столица, 5 часов 20 минут.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя.

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Еще какой холидей, или еще какой праздник нынче у поклонников Мадонны, потому что буквально вчера состоялся релиз ее нового альбома Confessions on Dance Floor 2. Этакий альбом-сиквел продолжает исследование Мадонны и танцевальной электронной музыки. Как будет, что ли, свободная минутка, нужно будет заценить. Лично точная же столичная 5 часов 35 минут Альбана, Рамина Пауэр и Моджо прямо по курсу на ретро.

Считает, что Москва как-то опухла. В оправдание этого скажу, что в июне и июле не больше, чем другие регионы нашей страны. Тополиный пух везде и всюду. Иду к этому. Но, как это часто бывает и случается, скоро все закончится. Мы же с вами ни на минуту не заканчиваем наши выходные музыкальные приключения. Отдыхаем вместе на Ретро-ФМ. Столица 5 часов 49 минут. Скоро услышим Rolling Stone.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда-то давно, но все еще правда, Крис Ри написал эту песню для своей дочери, точнее, посвятил ей, чтобы выразить свою безграничную отцовскую любовь и надежду на то, что в ее будущей жизни будет все хорошо. К слову, у Криса две дочери, как хороший отец, он написал песню и для младшей. Правда, песня для младшенькой не настолько известна, как это называется, Джулия. В столице 6 часов 19 минут. С минут на минуту услышим Константина Никольского и Crazy Frog на Retro FM. Всем доброго утра.

Та же маленькая любовь, или, как говорят Рики и Поври, Пикколо Аморе, в перспективе или со временем может превратиться в большое глубокое чувство. В столице тем временем 6 часов 35 минут, и не чувствую, а знаю наверняка, сэр Пол Маккартни, Майкл Джексон, Игорь Саруханов на подходе на Ретро-ФМ, то что не пройдут мимо, ожидаем.

твой образ фая, твой образ огонь. Главное правильно подобрать не только к лицу, но и в целом к луку сандалии и носки. Специалисты, то есть стилисты в мире утверждают, что это сочетание теперь не что-то отвратительное, а имеет место быть в гардеробе. Ну и на вас, и на нас. Нынче это модный тренд. Если что, модничаем так. А здесь, на Retro FM, ждем скорого музыкального появления Билли Джоэла и команды Дуба Колдуны. В столице 6 часов 50 минут.

Я прошу, может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Жители Багамских островов, мамы, папы, их дети, родители, как вариант, обладатели шоколадного загара, а вот буквально в шоколаде аэропорт Брюсселя высмотрел факт, что он считается крупнейшей в мире точкой продажи шоколада. Там продается более 1,5 килограмма шоколада в минуту и около 2 тонн в день. Воу! Прям сослепается, что ли, от этого факта. Ну, если серьезно, всем доброго утра! Это 7:20 в столице, это Ретро-ФМ. Игорь Николаев и Наташа Королева на ближайшее. Ожидаем.

0: Верно ли утверждение, что это один из заметных треков копилки итальянца Рикардо Поли после его победы на фестивале в Сан-Ремо в 82-м году? В целом, да. Когда что-то очень хочешь получить, достичь, и в итоге получаешь это, некоторые останавливаются на достигнутом. Но не Рикардо. После победы он не расслабился, продолжил творить хиты, как это. Мы же с вами, пока выходное время позволяет, наоборот, расслабляемся, отдыхаем, ждем второго музыкального появления на Retro FM. Bad Boys Blue и Стинга в столице 7 часов 35 минут.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: два дня сильнее одной ночи? Или вообще, как считать, проверять силовые показатели? Есть ли некая формула? Нужно поинтересоваться, группа «Мираж». Все глупости, конечно, потому что кому-то уже пора идти отсыпаться после бессонной ночи, а то... Говори всякое. Все, прекращаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Далее, через 10 минут, ровно в 8, встречайте Андрея Мариева на Ретро-ФМ. Он на подходе. Услышимся.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.

0: Школа, вот время пройдет, и уже в институте совсем не узнать девушку будет. Так, это группа «Браво» на Ретро-ФМ, Валерий Сюткин, его совершенно потрясающий голос и манера, уверен, друзья, узнали все. 8 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, настроения прекрасного. Давайте пока знакомимся с гороскопом на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 4 июля, день субботний начинается. Завершите старые дела, освободитесь от ненужных обязательств. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира. Ну, для начала определитесь с ним, в принципе, существует он и насколько велики его границы. Так, тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать дружба становится крепче, помните это. Близнецы, чужое мнение

0: о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны, возможно, неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможно, неожиданные разногласия с любимым человеком. Лучше сделать паузу и не выяснять отношения. Весы, вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы, если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы, разговор с родителями может вернуться к старым темам, не сопротивляйтесь этому. Козероги, в дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи, если возможно, отложите покупки, они будут невыгодны. Рыбы, неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот так вот раннее-раннее утро субботнее уже звучат приглашения потанцевать от группы «Альфавиль» на «Ретро-ФМ» в 8 часов и 19 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я от души рад вас поприветствовать, друзья. Ну, я уж не знаю, приглашение к танцу насколько актуально, я пока к своему личному состоянию физическому еще не прислушивался. Надеюсь, у вас в этом плане все в порядке. Скоро Юрий Антонов «Антик», а впереди новости.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете уже сегодня в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».

0: Дразниться, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, можно это расценивать не как дразнилку, мол, вон оно море, а где ты, а просто как повод помечтать и стремиться к осуществлению мечты. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. В Москве уже 8:30, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, появились еще 2 года назад. Тогда аналитики отмечали, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. После вопроса о возможной заморозке вкладов стали поступать в чат-бот Центробанка. Однако регулятор назвал идею абсурдной. О том, что власти не рассматривая такую идею, в мае говорил также министр финансов Антон Силуанов. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в вузах с сентября 2027 года. Сейчас проект дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В Миноборнауке сообщили, что новый предмет станет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы, которые регулируют использование государства.

иностранного языка, а также разберут практику его применения. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона, еще 11 проходят экспертизу. Такие данные привел вице-премьер Виталий Савельев. Уточняется, что сейчас идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работы контролирует Роспотребнадзор. С момента начала мероприятия очищено уже около 4000 километров береговой полосы, включая участки, подвергавшиеся повторной очистке. Вывезено 185 тысяч тонн загрязненных песчаных и грунтовых масс. До конца года между Россией и КНДР запустят первый регулярный автобусный маршрут. Он будет курсировать между Владивостоком и северокорейской особой экономической зоной Рассон. Перевозчик получил аккредитацию корейских властей. Стоимость билетов, расписание и порядок пересечения границы пока не раскрываются. Туроператоры при этом говорят, что поездки в КНДР – это специфическое направление для подготовленной аудитории. В Москве отреставрировали дом мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он расположен в Мансуровском переулке. Особняк Мельниковой и Емельяновой является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив фасады и интерьеры, в том числе подвал с печью из романа. Их описание почти полностью соответствует реальному облику. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и удачного субботнего дня.

приятно рассказать о чем-нибудь хорошем и новом. Да-да, друзья, именно так. Поэтому я от всей души вам рекомендую скачивать приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Что такое кнопки? Забудьте о кнопках. Лучшая музыка, любимые ведущие, вот это мы. Популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без, простите за выражение, регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, друзья.

0: Вот смотрите, какое завидное постоянство. Начинали мы этот час с предложения потанцевать и завершаем таким же предложением, на сей раз уже от квартета Ace of Base. Ну, можно слегка модернизировать это предложение в виде настоятельной рекомендации сделать утреннюю гимнастику. Слабо? Если нет, то начинайте. Музыка, она располагает. В ближайшие минуты Сиси Кетч и самоцветы на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. We'll be right back.

0: важного смысла в эту песню не вкладывал, но благодаря Сергею Минаеву в нашей стране эта песня исключительно пляжного характера. Правда же, да? Я всегда хорошо загораю, раю-раю. 9:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра. И если вы сейчас находитесь под солнышком ярким, помните, загорать надо аккуратно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, ну от звезды по имени Солнце давайте к другим звездам обратим свое внимание. Гороскоп на Ретро-ФМ, 4 июля, суббота сегодня. Завершите старые дела и освободитесь от ненужных обязательств. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира, безусловно, чрезвычайно богатого. Тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать, дружба становится крепче, помните это. Близнецы, чужое мнение о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны, возможны неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможны неожиданные разногласия с любимым человеком. Лучше сделать паузу и не выяснять отношений. Весы, вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы, если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы, разговор с родителями может вернуться к старым темам, не сопротивляйтесь. Козероги, в дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи, если возможно, отложите покупки, они будут невыгодны сегодня. Рыбы, неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

горячие девчонки и крутые парни, в общем-то, а также их родители, которые тоже по крутости и горячести своей еще почти ничего не растеряли. Всем доброго утра, друзья. Bad Boys Blue на Retro FM в 9 часов и 20 минут. Скоро Stars on 45 и Андрей Губин на Retro FM.

0: 9:30 в столице. Творческое наследие легендарных битлов на ретро-ФМ в исполнении голландского коллектива Stars on 45. Обратите внимание, друзья, на то, как бережно, на то, с какой любовью все сделано. Итак, 9:30, и обратите внимание, с какой любовью и с какой бережностью Марат Бекметов новости подбирает для вас прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Посольство Кипра в России объявило о возобновлении работы визовых центров. Они начнут принимать документы с понедельника, 6 июля. В заявлении говорится, что налажено сотрудничество с компанией BLS International. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. За визу для заявителя старше 12 лет придется заплатить 90 евро. Напомню, визовые центры Кипра находятся в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привела директор департамента национальной платежной системы ЭЦБ

Она уточнила, что перед принятием закона эксперты смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. Ранее, напомню, был принят закон, которым устанавливается предельное число банковских карт на одного человека, не больше 20. В отдельных случаях Центробанк может разрешить гражданину превышать этот лимит. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. На турнире завершился розыгрыш 1/16 финала. Сборная Аргентины в овертайме обыграла Кабо-Верде со счетом 3-2 и вышла в 1/8. Сборная Колумбии со счетом 1-0 обыграла команду Ганы, также вышла в 1/8. Сегодня в первом матче 1/8 финала в 8 вечера по московскому времени начнут играть сборные Канады и Марокко, в полночь команды Парагвая и Франции, а уже завтра в 23 часа начнут играть Бразилия и Норвегия. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в апреле зафиксирована в 3 регионах России. Согласно статистике, больше всего в среднем получали на Чукотке почти 251 тысячу рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель составил около 211 тысяч, в Магаданской области почти 205 тысяч рублей. Самые высокие средние зарплаты отмечены в сферах, связанных с добычей нефти и газа, финансами, производством табачных изделий, а также воздушным, космическим и трубопроводным транспортом. Как предприниматели чаще всего называют свой бизнес? Яндекс.Карты изучили больше 4 миллионов названий организаций в России и узнали, что самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах или агентство недвижимости «Твердый знак» в Дербенте. Самые распространенные имена в названиях «Елена», «Ольга» и «Анна», а среди самых редких, например, «Августина», «Миранда» и «Милослава». На вывесках встречаются названия животных, чаще всего «Кот», «Лиса» и «Медведь». Растения также не остались в стороне. Больше всего можно встретить организации, которые названы в честь березы, ромашки или ели. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка. Андрей Мареев на Ретро FM. Всем доброго утра.

Любовь любовью, друзья, но есть вещи, которые тоже интересуют людей, помимо романтических устремлений. Это, конечно же, всегда и везде, и постоянно. Кто, как, почему и, самое главное, зачем и с кем. Ну, я имею в виду, пишут песни, которые мы любим и слушаем

на Ретро FM. Программа «Ю» и Юрий Гурьянов расскажут и будут отвечены как раз, вот, будут даны ответы на эти самые вопросы. Друзья, не пропустите ни в коем случае уже сегодня в 13.00 с вами программа «Ю». О чем? Узнайте позже.

0: истории, рассказанные поздно ночью, ну или о событиях, которые произошли поздно ночью, мы оставим, наверное, все-таки ночному времени. А сейчас утро, причем оно уже не раннее, и от этого становится все только бодрее и добрее. Дуэт Мэйвуд на Ретро-ФМ в 9 часов и 50 минут.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: За что уж в действительности Тутанхамона называли Тутанхамоном, история, может быть, и не умалчивает, а говорит очень-очень тихо и строго определенные уши, но автору виднее именно так. Да и для рифмы, и для красоты слога подошло больше вот эта именно версия подошла. Группа Nautilus Pompilius на Retro FM, 10 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вам пожелать доброго утра, друзья, и давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 4 июля, суббота. Завершите старые дела и освободитесь от ненужных обязательств. По-моему, неплохой план действий. Овны, чтобы избежать лишней нервозности, займите себя активным преобразованием внутреннего мира. Тельцы, от умения вовремя промолчать и выслушать, дружба становится крепче. Помните это. Близнецы, чужое мнение о вашей работе может показаться неожиданным, но в нем будет рациональное зерно. Раки, планируя поездку, будьте внимательны. Возможны неожиданные изменения маршрута. Львы, сегодня вам потребуется терпение и умение спокойно воспринимать изменения. Девы, возможны неожиданные разногласия с любимым человеком. Лучше сделать паузу и не выяснять отношения. Весы. Вам вряд ли захочется заниматься рутинными делами, но после небольшого отдыха все получится. Скорпионы. Если ребенок будет вести себя импульсивно и вызывающе, значит, он хочет внимания. Стрельцы. Разговор с родителями может вернуться к старым темам. Не сопротивляйтесь этому. Козероги. В дороге будьте внимательны, не исключены задержки и нервное поведение водителей. Водолеи. Если возможно, отложите покупки, они сегодня будут невыгодны. Рыбы. Неожиданная ситуация может вас озадачить, но вы сможете найти лучшее решение.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10:20 в столице. Это Рикардо Фолли на Ретро FM. С одной стороны, невероятно серьезный, глубокий. С другой стороны, совершенно потрясающе мелодичный, как, собственно говоря, и всегда. Не хочу говорить, как все представители итальянской эстрады, потому что здесь обобщать, конечно же, не следует, но как многие из них. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим Льва Лещенко и Мику, а еще будут новости.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

0: одно, то другое. Вот так вот в рифму можно это обозначить, но это больше подходит к будням, на выходных днях. Все, если не распланировано, то как минимум идет так вот спокойненько себе с самотеком. И что одно, что другое, пусть идет. Самое главное, чтобы никто не волновался. Лев Лещенко на Ретро-ФМ. Столица 10.30. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями ближе к 2029 году. Об этом сообщили в Центробанке. Как пишут ведомости, сначала такой формат будут тестировать в течение 2 лет, затем регулятор решит, станет ли он постоянным. Подчеркивается, что если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Сейчас цифровые кошельки открываются только у Центробанка, а остальные банки участвуют в переводах и смарт-контрактах. Доля россиян без накоплений снизилась за год с 35 до 24%. Главным драйвером стал страх перед неопределенностью и кризисом, который заставил людей затянуть пояса и стать осторожнее в потреблении. А во второй половине года на готовность россиян делать сбережения будет сильнее всего влиять уровень реальных доходов и инфляция. Важными останутся долговая нагрузка и доверие к банкам, которое выросло до 80%. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. Как пишет «Известия», летний турсезон в России начался слабее ожиданий. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований. Туроператоры заявляют о сокращении продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране, высокий сезон в связи с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. Сотбис выставит на торги скелет тиранозавра. Лот оценивается в 20-30 миллионов долларов. Это рекордная предаукционная сумма. По оценкам ученых, скелету более 67 миллионов лет. По данным устроителей торгов, этот артефакт считается одним из самых крупных и полных когда-либо обнаруженных скелетов тиранозавра.

трехметровую окаменелость нашли в американском штате Южная Дакота на земле, принадлежавшем скотоводу. Ереван стал лидером по росту спроса у российских туристов. В июле число бронирования экскурсий там увеличилось на 74%. При этом самым популярным направлением для коротких путешествий за границу остается Стамбул. Также у россиян вырос интерес к Минску, Тбилиси и Баку. Эксперты связывают их популярность с удобной дорогой, доступными ценами и возможностью организовать поездку без долгой подготовки. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасного дня.

Red FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Red FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Red FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Red FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: жизни и о себе за 3 минуты, конечно, не расскажешь, но некоторые пытаются. Например, яркий представитель шведского евроденса и местами даже хип-хопа Доктор Албан. А я пойду дальше. За 20 секунд расскажу вам, как кое-кому несказанно повезло, и при этом ни слова не скажу о себе. 18 июля, то есть уже через 2 недели, победители игры «Круиз Ретро-ФМ 2026 отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты. Круиз продлится до 28 июля, то есть у наших путешественников будет достаточно времени, чтобы по полной отдохнуть на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ», так что следите, друзья, за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: наверняка у кого-то из вас, да, ну, почти у каждого, каждого второго или каждого третьего, сегодня есть повод для того, чтобы поздравить себя, друзья. Поэтому примите эту песню от Рафаэла Карра в качестве музыкального поздравления от Ретро FM, ну или просто в качестве пожелания хорошего выходного дня. 11:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Джордже Майкле. Как рождалась эпатажная легенда? И при чем тут группы «Битлз», «Стрелки» и «Супермодели»? Узнаете уже сегодня в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Но бывает, что и ночь горит такими огонечками, а бывает, что и посредь бела дня есть такие сигналы, которые привлекают к себе внимание. Вот один из таких, друзья. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта отвечают на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое происходит сплошь и рядом, вы можете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а в это воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Друзья, не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00 и не выключайте.

0: представьте, друзья, если бы мы, люди, понимали язык птиц. Вот летит птичка такая, невысоко, чтобы было слышно, и верещит, чирикает изо всех сил. Не целуйся без любви, а ты все понимаешь. Вот такая шубадуба. 11 часов 50 минут в столице. Дальше Майкл Джексон, Энди Уильямс на Ретро FM.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
3: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08. 2015-го.
17: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
18: 12+.
19: Ретро.

0: столице уже полдень на Ретро ФМ. Скоро Бонни, Pet Shop Boys и наша рубрика «Афиша». Ретро, Ретро
1: ФМ. Афиша на Ретро ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла семейная комедия «Дед Фомич». В центре истории пожилой Фомич, который годами не может найти общий язык с детьми и внуками. Отчаявшись вернуть семью, он идет на авантюру, объявляет родственникам, что смертельно болен. План срабатывает, все в итоге собираются под одной крышей, но вместо сентиментального примирения встреча дает повод вспомнить старые конфликты. Молодого Фомича играет Никита Кологривый, а современного – Николай Добрынин. В музее-заповеднике Архангельское стартует летний фестиваль новых форм искусств «А-Сияние». Центральным событием первых дней станет мировая премьера хореографического спектакля «Сияние», посвященного княгине Зинаиде Юсуповой, последней владелице усадьбы. Главную партию исполнит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева при участии симфонического оркестра имени Светланова. Начало представления в 21:30. Музей современного искусства открывает выставку графических картин режиссера Георгия Данелли. Это он снял «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Весь проект выстроен по хронологическому принципу. Ключевое внимание уделяется графическому наследию. Зрители смогут увидеть на выставке, как режиссерское мышление формируется через линию, как эволюционирует авторский метод и как из быстрых набросков рождаются характеры, ситуации и целые миры, знакомые по фильмам. В Лужниках сегодня день московского спорта. Фестиваль объединит спортивные активности, встречи с известными атлетами и вечерний концерт. Работают десятки тематических площадок для детей и взрослых, где можно не только посмотреть соревнования, но и принять участие в тренировках и мастер-классах. Гости смогут встретиться со спортсменами, попробовать силы в воркауте, стритболе, йоге, фитбоксинге и выполнении нормативов ГТО. Ну а завершится фестиваль большим вечерним концертом. Вход свободный. Ну а в музее-заповеднике Коломенское сегодня московский Сабантуй. Это городской праздник, посвященный традициям татарского и башкирского народов. Работают этнодеревни, выставки, спортивные площадки и детские зоны. Проходит большая концертная программа с участием коллективов из разных регионов России. В течение всего дня гости смогут познакомиться с национальной кухней, посетить мастер-классы, увидеть соревнования по борьбе кореш и принять участие в народных играх. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро ФМ. Я всем желаю прекрасной субботы.
1: Афиша на Ретро ФМ.

Иногда человек задумывается, где же можно сразу все и с огромным удовольствием. Так я вам подскажу. Скачивайте новое приложение RetroFM. Это быстро, удобно и никаких лишних кнопок, друзья. Здесь лучшая музыка, любимые ваши ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите, а когда найдете, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

к этому мошку приплюсовать и прочие прелести лета, и тогда картина будет полностью завершена. Но мы же люди возвышенные, мы же вдохновленные летом, мы на такие мелочи внимания не обращаем, правда же? Юрий Шатунов на Ретро-ФМ в 12.35. Скоро дуэт-рок-сет. Игорь Корнелюк и Хулио Иглесиас.

0: Еще немного, еще чуть-чуть, и она начнется. Готовьте чай, кофе, бумажные платочки и восторженные отзывы, друзья. Программа «Ю» начнется ровно в 13.00, как ей и положено. Напомню, что каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает музыкальные истории и ставит для вас как всем известные хиты, так и уникальные, редко звучащие записи ваших любимых исполнителей. И сегодня в программе «Ю» речь пойдет о Джордже Майкле. Я, Андрей Мареев, на этом с вами сегодня попрощаюсь. До встречи завтра с утра пораньше. Всем счастливо, пока. Не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.

0: В Москве 13 часов. Самое время, наконец, узнать что-нибудь еще об одном классном артисте.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда по субботам на Ретро-ФМ программа «Ю». И здесь про музыку, проверенную временем, и про исполнителей, которые эту музыку создавали. Сегодняшний артист не просто исполнитель, он автор большинства своих песен. Причем это касается и музыки, и слов. Начинал он в дуэте, но довольно быстро переключился на сольное творчество. Музыка его очень разная. Под нее можно радоваться, задумываться о важных вещах и даже немного иногда поплакать. Конечно, невозможно подсчитать количество романтичных моментов, которые случались по всему миру под музыку, созданную этим человеком. Причем это касается совершенно разных поколений. Итак, сегодня у нас артист, композитор, продюсер, который очень сильно повлиял на облик поп-музыки. Это Джордж Майкл. С годами много чего меняется в этом мире, включая музыкальные тренды, но его песни продолжают звучать на радиостанциях по всему миру и, конечно, в эфире самой лучшей радиостанции — Ретро-ФМ. Джордж Майкл из тех артистов, которые абсолютно не боятся экспериментов. Он показал, как поп музыка может быть и художественно честной, той, где исполнителю не надо переступать через себя, и при этом коммерчески успешной. В его песнях и танцевальная энергия, и лирические баллады, а также сильное влияние соул-музыки. Сегодня в программе «Ю» много ярких хитов Джорджа Майкла и, конечно, интересных историй, связанных с исполнителем. Также поговорим о каверах на его песни и композициях других исполнителей, которые перепел уже сам Джордж. Вспомним красивые дуэты. В общем, будет музыкально, познавательно, ну и вспоминательно. Кстати, слово «вспоминательно» в словарях искать не надо. Это просто мое такое спонтанное изобретение. А начнем мы с одного из самых жизнерадостных и узнаваемых хитов Джорджа Майкла, песни «Wake me up before you go-go» — «Разбуди меня перед тем, как уйдешь». Композиция вышла в 1984 году, еще в составе дуэта Wham, и моментально стала международным хитом, возглавив чарты во многих странах мира.

0: Это композиция «Wake me up before you go-go». Кстати, название и текст появились благодаря записке, оставленной для Джорджа Майкла на холодильнике.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, в программе «Ю» сегодня еще один талантливый человек. Легендарный британский певец и композитор, чей голос и стиль мы узнаем буквально с первых звуков. Джордж Майкл. И хотя в детстве он увлекался музыкой, его первой мечтой было стать летчиком. Но проблемы со зрением изменили планы Майкла. В итоге именно музыка из хобби превратилась в серьезное главное дело жизни. Будущий суперстар родился в Лондоне в семье греко-киприота и англичанки. Его полное имя при рождении – Йоргиос Кириакос Панайоту. Отец Джорджа Майкла владел небольшим ресторанчиком и, мягко говоря, считал музыку несерьезным занятием, хотя сам при этом был музыкантом. Папа пытался готовить маленького Йоргиоса к простой рабочей жизни, но у судьбы были другие планы на юного Джорджа Майкла. Переломный момент в жизни будущего артиста случился в 75-м году, когда ему было всего 12 лет. Именно тогда, в школе, он познакомился с Эндрю Риджли, с которым позже они создали небезызвестную группу Wham. Парни были одного возраста и оба интересовались музыкой, поэтому быстро нашли общие темы для разговоров. В 81-м году они создали тот самый дуэт Wham. Именно в этот период Йоргиос берет себе псевдоним Джордж Майкл. И музыкальная магия случилась. Песни Wham моментально стали попадать в хит-парады. В том числе их композиции с первого альбома Fantastic 83-го года. Например, вот это под названием Young Guns Go For It. Молодые ребята

Много песен периода группы Wham стали мега успешными, но одна из них особенно. Эта композиция создана еще в момент существования коллектива, но у большинства из нас она ассоциируется исключительно с Джорджем Майклом. Это та самая романтичная история Careless Whisper, беззаботный шепот или беспечный шепот. И вот этот вот глубокий взрослый хит Джордж Майкл сочинил в обычном лондонском автобусе, когда ему было всего 17 лет. По воспоминаниям самого Джорджа, основа знаменитой саксофонной мелодии родилась в голове в тот момент, когда он оплачивал проезд. В программе «Ю» Careless Whisper, Джордж Майкл.

0: Одна из самых узнаваемых мелодий, песня, которая не стареет, легендарная «Careless Whisper» от Джорджа Майкла. Кстати, для записи знаменитой мелодии пробовались около 10 саксофонистов. В итоге идеально подходящим оказался студийный музыкант Стив Грегори, чье исполнение вошло в финальный вариант записи.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, здесь про музыку и любимых артистов. Сегодня у нас один из самых влиятельных исполнителей, кстати, не только исполнителей, но и авторов песен, Джордж Майкл. Известно, что, несмотря на грандиозный успех подросткового дуэта Уэм, Джордж всерьез задумался над тем, чтобы сменить имидж кумира молодежи и привлечь более взрослую аудиторию. В 1986 году состоялся прощальный концерт группы Уэм, а практически весь следующий, 1987 год, Джордж Майкл посвятил написанию и записи песен для своего первого сольного проекта «Альбом». Альбома «Faith», по-нашему «Вера». Практически все треки он не только написал, но и спродюсировал. После выхода альбома в 1987 году за первую неделю было продано около 1 миллиона копий, а в целом пластинка разошлась тиражом около 20 миллионов. Помимо прочих наград, «Faith» в 1989 году получил премию «Грэмми» за альбом года. Также попал в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone». Ну а одноименная песня стала тем самым первым шагом его сольной карьеры и очень успешным суперхитом. Об успешности песен мы часто судим в том числе и по появлению каверов от других артистов. Здесь тоже можно поставить галочку. Примерно через 10 лет после выпуска песни «Faith» Джорджем Майклом американская нью-метал-группа Limp Bizkit перепела знаменитый хит в 1998 году, как и полагается, с тяжелыми гитарами и рок-звучанием.

Между прочим, эта песня помогла Limp Bizkit в становлении коллектива. Это была такая приманка для аудитории. Удивительно, но для многих из тех, кто взрослел во второй половине 90-х, песня «Fate» ассоциируется именно с группой Limp Bizkit. К каверам мы сегодня еще вернемся. А прямо сейчас слушаем оригинальную версию песни в исполнении самого Джорджа Майкла. Кстати, обратите внимание на органное вступление в начале трека. По замыслу артиста, это символическая панихида по его прошлому. Итак, композиция «Fate» в программе «You».

0: Кстати, песню «Fade», как и все остальные треки с дебютного альбома, Джордж Майкл записывал уже в цифровом формате. Хотя, напомню, альбом вышел в 87-м году.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня рассказываю про Джорджа Майкла, который, как мы уже знаем, из участника молодежной группы Wham довольно быстро превратился в сольного мирового артиста. И, между прочим, многие сравнивают его, например, с Майклом Джексоном или Принцем. Понятно, что у Джорджа Майкла было довольно много взаимодействий с другими большими артистами. Это касается и дуэтов, и совместных выступлений. Давайте сейчас вспомним буквально некоторые из них. Ну вот отдельного внимания, конечно, заслуживает работа с легендарной Уитни Хьюстон.

if I told you that. «Если бы я тебе признался» или «призналась». Так называется песня «Хьюстон и Джорджа», выпущенная в 2000 году. А теперь перенесемся на стадион Уэмбли в 92 год, где Майкл вышел на сцену с музыкантами группы Queen.

Да, это живой вокал Джорджа Майкла и исполнение хита «Somebody to Love» на концерте памяти Фредди Меркьюри. Еще один концертный дуэт Майкла – это совместное выступление с Элтоном Джоном годом ранее.

«Go down on me», «Не оставляй меня во тьме» или «Не отворачивайся от меня». Изначально Элтон Джон выпустил ее в 1974 году, но именно эта дуэтная версия, записанная на стадионе в 1991 году, мгновенно взлетела на вершины хит-парадов во многих странах. Ну и еще один удивительный союз сложился у Джорджа Майкла с королевой хип-хоп-соула певицей Мэри Джей Блайдж. Они исполнили песню «S», написанную Стиви Вандером еще в 1977 году. Кстати, вот так ее исполнял сам автор.

сейчас тот самый дуэт, который в 98-м году подарил песне особую атмосферу и привычное для нас звучание в программе «Ю». Джош Майкл и Мэри Джей Блайдж. Композиция «S».

Трогательная история под названием «As», где Джош Майкл и Мэри Джей Блайдж очень проникновенно говорят о том, что любовь вечна и не исчезает, несмотря ни на что. Совсем скоро продолжу рассказ о герое сегодняшней программы.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз огромный привет. В программе «Ю» про музыку и про талантливых людей продолжаем разговор о гениальном певце, композиторе и большом романтике, конечно. Сегодня Джордж Майкл. Я уже затрагивал немного тему каверов на примере группы «Limp Bizkit», которая перепела песню Майкла «Fate». Теперь пришло время вспомнить немного и о других переосмыслениях его музыки. На самом деле каверы на песни Джорджа Майкла — это просто отдельная вселенная. Их очень много. Давайте сразу к делу. Одна из самых известных песен в мире, одна из самых известных новогодних песен в мире, выпущенная Джорджем Майклом еще во времена группы Wham, называется, конечно, «Last Christmas».

Стоит ли удивляться, что только официальное число каверов на эту песню около 400? Реальная же цифра точно никому не известна. Но в любом случае это несколько тысяч перепевок по всему миру. Давайте послушаем некоторые из них. Ну, например, есть вот такая вот поп-R&B-версия от певицы Арианы Гранде 2013 года.

Это 98-й год и группа «Стрелки». Здесь у песни свои слова и другое название. «С Новым годом». А еще есть экзотическая версия от небезызвестного шведского музыкального проекта середины нулевых «Крейзи».

На все воплощения знаменитой Last Christmas точно не хватит никакого времени. Давайте немного о каверах на другие песни Джорджа Майкла. Их тоже хватает. Ну, давайте отметим буквально пару интерпретаций. Вот отличная версия хита Freedom 90 от Робби Уильямса, вышедшая в 96-м году.

0: Это песня «Fast Love» с третьего студийного альбома Джорджа Майкла под названием «Older», который вышел в 96 году. Между прочим, именно эту пластинку многие критики считают вершиной творчества Майкла.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, Джордж Майкл. Чуть раньше, сегодня в разговоре о сотрудничестве с другими артистами, я уже частично коснулся темы песен, которые Майкл перепевал. Напомню стадионную историю с группой Queen и песню «Somebody to Love», которую он блестяще исполнил вживую. Также недавно прозвучал кавер на композицию Стиви Уандера «As». Джордж Майкл исполнил ее совместно с певицей Мэри Джей Блайдж. Конечно, к этому списку можно добавить еще несколько музыкальных жемчужин. Ну, например, давайте вспомним знаменитую джазовую историю 65-го года от Нины Симон под названием «Feeling Good».

А сейчас давайте вспомним еще одних легенд — группу «Битлз». На их последнем альбоме «Let it be» 70-го года, который фактически вышел уже после распада квартета, была одна очень красивая песня, написанная Полом Маккартни под названием «The Long and Winding Road» — «Длинная и извилистая дорога».

Дело в том, что Джордж Майкл в 99 году блестяще исполнил эту рок-балладу в качестве трибьюта Линде Маккартни, жене Пола Маккартни. Сейчас мы послушаем то самое выступление «The Long and Winding Road».

Знаменитый хит группы Beatles «The Long and Winding Road» в шикарном исполнении Джорджа Майкла. Кстати, напоминаю, про Beatles есть отдельный выпуск программы «Ю», который всегда можно переслушать в подкастах на сайте RetroFM и в мобильном приложении.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаем вспоминать легендарного исполнителя и автора песен Джорджа Майкла. Сейчас расскажу еще об одной его знаковой песне. Это композиция Freedom 90, «Свобода» версии 90-го года. И вот здесь как раз и нужно кое-что уточнить. Дело в том, что у Майкла есть еще одна песня с похожим названием, которая называется просто Freedom, без уточнения года. Она вышла еще во времена дуэта Wham в 84-м году.

Это энергичная молодежная история, которая в свое время тоже была достаточно успешной. Но нас сейчас интересует совершенно другая песня с практически одинаковым названием, которую Майкл выпустил в 90-м году. Чтобы не было путаницы, после Freedom он добавил 90, то есть 90-й год. Известно, что к началу 90-х наш герой достиг очень больших высот и признания. Но за популярностью скрывалась глубокая личная драма. Джордж Майкл чувствовал себя заложником собственного глянцевого образа. Его сильно угнетало постоянное внимание прессы и жесткие рамки, в которые его пыталась загнать звукозаписывающая компания. Музыкальные боссы требовали от него бесконечного повторения коммерчески успешной формулы. Больше ярких клипов, больше коммерческого блеска. Но сам Джордж хотел говорить своим слушателям на более серьезном языке. В 90-м году он выпустил второй сольный альбом с говорящим названием «Listen Without Prejudice» — «Слушайте без предубеждения». При этом он полностью отказался появляться на обложке диска и сниматься в собственных видеоклипах, считая, что люди должны оценивать музыку, а не его внешность. Конечно, это, мягко говоря, не устроило звукозаписывающий лейбл. Но как же продвигать главный хит альбома без участия самого исполнителя? Джордж нашел гениальный выход. Он пригласил для съемок в клипе самых культовых, самых востребованных топ-моделей той эпохи. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту и других. В видеоролике на песню Freedom 90 красотки просто открывали рот под его песню. А на заднем плане символично сгорала культовая кожаная куртка из эпохи альбома Fate. Что касается некоторых особенностей звучания, можно отметить, что ритмическая основа очень похожа на то, что звучит в песне «Funky Drummer» известного фанк-исполнителя Джеймса Брауна.

Конечно, Джордж Майкл не единственный артист, который использовал ритм из композиции «Funky Drummer». Но он точно пришелся кстати и талантливо воплотился в его песне «Freedom».

0: Freedom 90 – одна из лучших темповых песен альбома Listen Without Prejudice Джорджа Майкла, вошедшая в список 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Ну что, продолжаем. Сегодня об одном из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории музыки Джорджа Майкле. Прежде чем объявить следующую песню, предлагаю вам самостоятельно догадаться, о какой именно работе идет речь. Это будет несложно. Сейчас давайте послушаем фрагмент композиции одной очень известной отечественной группы.

Итак, все правильно. Это песня «Здравствуй» от группы «Руки вверх» и Сергея Жукова. И хотя работа не является официальным кавером той песни Джорджа Майкла, о которой многие сейчас, конечно, догадались, но мы-то все понимаем, мы-то слышим. И что мы слышим? Ну, конечно, ту самую мелодичную, трогательную и очень узнаваемую «Jesus to a Child». Продолжая тему перепевок известного хита, давайте вспомним еще одну версию, которая прозвучала уже на языке оригинала, но в исполнении также нашего артиста.

Это Jesus to a Child и Александр Панайотов. В 2021 году он исполнил легендарную песню в шоу «Точь в точь» на Первом канале. Его версию тогда высоко оценило жюри и зрители. Помимо этого, в мире существует достаточное количество инструментальных записей этой удивительной красивой песни. Ее сыграли несколько известных оркестров мира.

Вот такая грандиозная симфоническая версия. Это фрагмент исполнения «Jesus to a Child» одним из ведущих оркестров Великобритании, Королевским филармоническим оркестром. Запись была выпущена в 1998 году. Ну и, конечно, с большим удовольствием сейчас поставлю песню в оригинальном, авторском варианте в программе «You». Тот самый голос, та самая неповторимая манера исполнения. Джордж Майкл, «Jesus to a Child».

0: Легендарная «Jesus to a Child» 96 года. Между прочим, Джорджу Майклу понадобилось всего лишь около часа для того, чтобы написать этот шедевр.
1: Реклама.
2: Все инструменты «Ру» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «Ру» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Сегодня в программе «Ю» про артиста, имя которого очень прочно вписано в историю мировой поп-культуры. Многие песни Джорджа Майкла стали настоящей классикой, которая продолжает вдохновлять не только слушателей, но в том числе и многих артистов по всему миру. Сейчас немного цифр. За свою карьеру Майкл продал более 100 миллионов записей альбомов по всему миру, а по некоторым оценкам около 120 миллионов. Ну, например, одна только его дебютная сольная пластинка «Fade» разошлась тиражом свыше 25 миллионов копий. В копилке Джорджа Майкла две престижнейшие премии Грэмми и множество других наград, включая 4 премии MTV Video Music Awards. В 2023 году его имя включили в зал славы рок-н-ролла. Но главное его достижение — это, конечно, бесконечная любовь миллионов слушателей по всему миру. При этом его карьера не всегда выглядела гладко. Были довольно длительные перерывы в работе и создании песен. В начале 2000-х, после долгих творческих исканий, он вернулся с альбомом Patience. Именно на этой пластинке вышел сингл под названием Amazing. Это один из последних крупных хитов Джорджа Майкла, в котором есть и фирменное звучание артиста, и запоминающаяся мелодия, и атмосферные аранжировки. В общем, это был тот самый Майкл, по которому успели соскучиться многие поклонники. Именно этот трек 2004 года прозвучит сегодня в финале. Джордж Майкл, песня Amazing. В следующую субботу будет еще один артист или группа, про которую хочется узнать побольше. Пожелания оставляйте во всех страницах Retro-FM в соцсетях с пометкой программы «Ю». Не забывайте, что любой выпуск можно переслушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Доброго дня, друзья, с вами Ретро FM, меня зовут Олег Орлов. Добро пожаловать на Филичиту, это время ваших приветов и поздравлений. Напомню, как вы можете их до нас донести. Телефон 232-4883, код Москвы 495, смс-портал, короткий номер 5533. Напомню, что ваша смс-ка должна начинаться со слова Ретро FM. Только смс-ка это касается, друзья. Электронная почта filichita@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете есть специальная форма для отправки сообщений. Конечно же, работают наши мессенджеры. Пишите, мы начинаем.

0: помните, друзья, до тех пор, пока мы верим в свою мечту, ничто не происходит в нашей жизни случайно. Так что продолжаем мечтать. Прямо сейчас делали это под одну из лучших песен группы Eurythmics. Кто мечтал... Ну хорошо, не мечтал, просто хотел или планировал передать свой привет или поздравить кого-либо на всю страну. Думаю, уже вы отправили свое сообщение к нам к Личту. Иду разбираться. Ну вот, например, дорогой Ретро-ФМ, передайте привет в СНТ Лесок моей любимой маме Нине, сестренке Адуське и соседу Тахиру. Мы сидим и распиваем чай на природе, наслаждаемся свободой и тишиной. Желаем всем здоровья, отличного настроения и любви. Дочь, сестра и соседка Агата. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Поздравляем любимого сыночка Рому Горулева с десятилетием. Желаем ему здоровья, новых побед и свершений. Очень любим. Семья Луценко, Фроловых. Присоединяемся к этим пожеланиям. Из города Пружаны Брестской области летит поздравление с днем рождения Нагорному Максиму. Поздравляют его мама Ира, папа Гена и сестра Виктория. Желаем в твои 20 лет счастья, здоровья и успехов на жизненном пути. К поздравлениям с любовью присоединяется семья Нагих. А также передаем пламенный привет и говорим огромное спасибо сотрудникам Ретро-ФМ за подаренную радость. Ой, спасибо, друзья. Очень приятно. Весело вам отпраздновать семейный праздник. Максиму наилучшие пожелания. Пусть у него все будет замечательно.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Делимся хорошим настроением, передаем приветы, поздравляем родных, близких, друзей с праздниками и слушаем любимую музыку. Это Феличита на Ретро-ФМ. Добрый день, передаю привет моим родным, супруге Зульфие и дочурке Самирочке с долгожданными выходными. А Самирочке еще и поздравления с получением аттестата и сдачей документов. Надеемся на поступление в колледж. Ваш супруг и папа Рустам. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому супругу Михаилу из Ростова-на-Дону. Он сейчас моет окна. Он большой молодец, и я его очень-очень люблю. Подпись Елена. Дорогая любимая Феличита, передаю привет родным и любимым. Спасибо, что вы у меня есть. Какая бы ни была погода, мы отдыхаем и трудимся вместе на любимой даче. Ваша Ульяна из Челябинска. Здравствуй, любимая Ретро-ФМ. Передаем привет с Лужских болот Ленинградской области. Мы сгоняли за морожкой, а сейчас будем печь пирог. Передаем привет всем слушателям. Желаем всем добра и хорошего настроения. Круг друзей и Екатерина из Луги. Представляю, какой вкусный и воздушный у вас получился пирог. Точнее, получится, как некоторые песни, что звучат на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Надеюсь, погода та, что установилась за вашим окном, сегодня всячески благоволит прогулкам на свежем воздухе, да под хорошую музыку. Продолжается Феличита на Ретро-ФМ. Здравствуйте, хотелось бы передать пламенный привет своему мужу Александру Кобзеву из города Рубцовск, Алтайского края, который сейчас, отдыхая на даче, готовит салат, пишет нам Татьяна. Ну, совмещает приятное с полезным, получается. Это же здорово. Хорошего вам отдыха. Добрый день, Олег. Сегодня день рождения отмечает наша племянница Юлия Чернышова из Краснодарского края. Мы всей семьей от души хотим поздравить ее и пожелать всего самого доброго и светлого. Пусть в жизни будут только счастливые моменты. Семья Маевских, город Омск. Юлии наилучшие пожелания. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Передаю привет и пожелания хорошего настроения моей доченьке Елизавете, мама Тани из Тамбовской области. Передаю теплый сердечный привет из солнечного Узбекистана всем слушателям Ретро-ФМ от Валентины. Хочу пожелать всем прекрасного настроения, любви и душевного тепла. Пусть любимые песни согревают сердца и дарят самые светлые воспоминания. Ну, через несколько минут наши любимые песни продолжат выполнять эту очень важную задачу.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Пусть ваша дорога, ваш путь, в отличие от героя этой песни, доставляет вам исключительное удовольствие, друзья. Продолжается Филичита на Ретро-ФМ, ровно половина программы уже позади, зато другая еще впереди, только-только началась. Очень много смс-ок вижу. Напомню, короткий номер 5533, сообщение ваше должно начинаться со слова «Ретро-ФМ». Добрый день, любимое радио. Семья Башмаковых из Тольятти передает привет нашим друзьям, семье Бутылиных. Еще передаем привет семье Агеевых, нашим удачным соседям по СНТ, 25 лет ВЦМ. Вечером встречаемся. Далее хочу поздравить супругу Максима Иванова с днем рождения. Желаю всего самого лучшего. Мы тебя очень любим и обнимаем. Супруга Юлия, СМС из Рязанской области. Из Волгоградской пара сообщений. Поздравляем нашего любимого сына Руслана с получением аттестата. Мы рады за тебя. В добрый путь, мама и папа. Поздравляю своего любимого мужа с 45-летием. Люблю тебя очень сильно. Мы с тобой неразделимы уже 20 лет вместе. Спасибо, что ты у меня есть. Добрый день. Передаю привет любимому мужу, а также сестренке Танюшке и Ивану. Готовим ужин. Ждем вас. Дожди закончились. Солнце, красота. Из Первоуральска пишет Анастасия. Из северной столицы СМС-ка. Добрый день. Привет. Передаю мальчику Антошке. Пусть тебе всегда будет 35. С наилучшими пожеланиями. Ну, а мы присоединяемся. Поздравляю своего самого любимого мужа Андрея с юбилеем. Ты самый лучший муж и папа. Мы тебя все любим. Брат и его жена тоже в теме. Ну, а Ретро-ФМ присоединяется с наилучшими пожеланиями. Далее, друзья, милая мамочка, бабушка, мы поздравляем со всей теплотой. С днем рождения тебя. Пусть только радость тебя окружает. Счастливой будь и здоровой всегда. Дети и внуки, город Чита. Сообщение от Анны. Далее, Наденьку из города Курган, поздравляю с днем рождения, сыночка. Желаю всем здоровья, счастья, успехов, любви, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Оксана подписалась из Владивостока. Ну и близкий круг и ретро-чартовцы, собственно, присоединились.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

чего только не сделаешь ради своей любимой. Чему свидетельство эта музыкальная история. А заодно и музыкальный привет всем, кто предпочитает народные средства в плане медицины. Жаль, душевные раны подорожникам не подлечить, а вот хорошей музыкой можно. И добрыми, позитивными словами, которым посвящен этот счастливый час на Ретро-ФМ, продолжается Феличита. Зоткина Елена поздравляет мужа Александра с днем рождения. Пусть настоящий будет счастливым, а будущее светлым. Пусть прошлое дарит только радостные воспоминания, любви, добра и заботы от близких тебе людей, крепкого здоровья и оптимизма. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Оле Пономаревой в город Дедовск. Она сейчас на работе в магазине красивых и полезных вещей. Оля, спасибо большое за подарок. На мой прошедший день рождения мы сможем достроить наши дома и скоро будем пить шампанское на верандах. То у вас, то у нас. Аня Золкина из Нахабино пишет. Ну, пусть у вас все получится. Девушки, тем более, и добираться друг до друга вам очень легко. На электричке прямой маршрут от конечной, как говорится, и до конечной. Доброго дня, Феличита. Наш привет родным и близким из города Челябинска. Ирине, Константину, Ульянке. Солнышку и хорошей погоде мы рады. Так давно ее ждали. Ваша Юлия. Передаю привет в Кропоткин мужу Андрею, дочке Ксюше. Люблю.

0: вас и поздравляю Ксюшу с защитой диплома. На отлично, скоро поедем за красным дипломом. Ура! Радуется Александра. Отличная новость, поздравляю. Передаем привет дорогой Ольге Петровне, твоя дочь Юля и зять Энвер. Передаю привет Наталье, которая сейчас в гостях в Крымске от Алексея сообщения. Ну, совсем скоро продолжим. В Москве 14:40. Пока небольшую паузу возьмем.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Служба доставки приветов и поздравлений продолжает трудиться на Ретро FM с повышенной нагрузкой. Держим высокий ритм прямо сейчас благодаря этому бодрому хиту «Фэнси». Далее к вашим сообщениям, друзья. Для моей внучки Любани на Кубани передайте привет и пожелания хорошего отдыха. Оксана из Курганинска пишет. Передали, идем далее. Любимое радио, передайте привет любимой теще Татьяне Ивановне и жене Лизе. Мы на даче, пишет Александр. Ретро-ФМ, добрый день. Передаю огромный привет своим любимым людям. Наталье и Елене Хисамеддиновым. Я вас люблю. У нас наконец-то нет дождя. Ура! Радуется погоде Екатерина из города Красноуральск. Добрый день и привет из Калининграда. Хочу передать привет вашей доброй компании и всему СНТ «Ветерок-2» от Елены Митренковой. Всем хорошего настроения, несмотря на плохую погоду. Ну, извините, не всем в выходные повезло с погодой. Зато вы, калининградцы, на днях жарой попользовались сполна. Далее. Здравствуй, любимая Ретро FM. Передаю привет из Хабаровска. Мы сидим на даче. У нас шашлычок, коньячок, костерок. И у нас прекрасное настроение, которое создает музыка Ретро FM. Я передаю привет подругам Анечке, Олечке, Ульяночке и самому главному шашлычнику Димочке. Ну и, конечно, любимому радио Ретро FM. С любовью, Анна Осадченко. Ох, как же мне сразу на дачу захотелось. А мне еще несколько часов работать.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Есть точка зрения, что 3 недели на море слишком много. Хватит и 2 за глаза, а то и 10 дней. Впрочем, любители пляжного отдыха могут и поспорить, и правильно сделать. Я, кстати, встану на вашу сторону, друзья. А далее встаю на сторону тех, кто отправил свои смски и ждет, когда же я их зачитаю. А вот, собственно, я этими займусь прямо сейчас. Из Иркутской области короткое сообщение. С днем рождения, Илья, тебе 23. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания. Далее поздравляем мамочку Лазареву Наталью Валентиновну с днем рождения. Желаем тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья и долгих лет жизни. Поблагодарим ее за любовь и заботу. Семья Лазаревых и Шуваловых. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому таксисту на серой Лада Гранта из Череповца. Он всегда слушает только ретро-ФМ. Ни гвоздя, ни жезла вам, Александр. Добрый день, мы сейчас на даче в Саратове. Передаем всем привет. Отмечаем день рождения моего лучшего мужа Андрея. Ему 45. Купили много раков, пивка холодного. Брат и его семья тоже передают поздравления. Мы все любим тебя. Самый лучший отдых на даче в Марксе. Поздравляем, так, это уже было. Передаю привет своей самой лучшей на свете жене Елене, которая сейчас готовит вкусный обед. Пишет Александр из города Красноармейск. Любимое радио, передайте привет моей любимой жене Танечке Ждановой. Она пропалывает грядки. Село Холмогоры. Илья подписался. Передано. Идем дальше. Поздравляю своего тестя Алексея с днем рождения. Счастья, здоровья и удачи. Желает Данила. Огромный привет всем садоводам из Искателя. Петру Дмитриевичу скорейшего выздоровления. Антонине сил, терпения, здоровья. Марина, город Нижний Новгород. От Артура из Москвы смс-ка. Передаю Егору Черемше привет. Удачной ему дороги в Германии. Надеюсь, он доедет без проблем. Тихо, не спеша. Мы тоже немножечко притормозим.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил

0: когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Ну и несколько сообщений еще успею прочитать. Далеко не все, но тем не менее. Здравствуйте. Хочу передать привет моему мужу Роману, который сейчас занимается ремонтом и слушает вашу замечательную радиостанцию. Мусенька, я рядом, ты у меня самый лучший мужчина на свете. Твоя жена Надежда, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Поздравляем нашего сына с днем рождения, Артема Руслановича. Папа, мама, бабуля Надежда и дедуля Владимир. Желаем ему побед, достижений, чтобы все получилось с поступлением в ВУЗ. Мы тебя любим и всегда рядом, поддержим во всем. Ксюша, с днем рождения. Пусть все задуманное легко сбывается, каждый день радует, а рядом будут только самые надежные и любимые люди. Очень хочется, чтобы этот год принес тебе кучу поводов улыбаться. И передайте, пожалуйста, огромный привет всем ретровцам и радиоведущим Ретро-ФМ. Вы делаете день светлее и веселее. Спасибо вам за это, пишет Людмила из города Первоуральск. Спасибо, Людмила, большое за теплые слова. Спасибо всем нашим радиослушателям, что вы у нас есть, ведь Ретро-ФМ работает для вас. Вот на этой ноте завершим сегодняшнюю филичту. Следующий час приветов и поздравлений завтра в это же время.

0: Сьюзи Кватро и Крис Норман на Ретро ФМ. Их замечательный дуэт и песня, спетая музыкантами с ослепительными улыбками. Кстати, как выяснили соотечественники Криса Нормана, наши любимые британские ученые, количество зубов напрямую зависит от материального положения. Чем богаче человек, тем ослепительнее его улыбка. Надо же, мы не знали. Кстати, недавно видел новость в интернете, что один из наших бывших политиков и экономистов, проживающих ныне в Англии, написал статью для одного научного журнала в качестве независимого британского исследователя. Мне кажется, британские ученые уже не те. 15:21 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения, хороших выходных под музыку Ретро ФМ. Впереди у нас поющие гитары и группа «Белый орел».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

Прекрасно можно понять героя этой песни. Бывает, что не везет. Что бы ты ни делал. Кто-то из современников сравнил удачу с Wi-Fi. Ловит только в одной комнате, постоянно отключается, когда нужнее всего. Поющие гитары на Ретро-ФМ. Ну, а через 3 минутки нам споют Игорь Николаев, группа Ахай и Ингрид. 15:35 в Москве.

0: Очень надеюсь, точнее даже уверен, что участники нашего круиза Retro-FM, который стартует совсем скоро, смогут быстро друг с другом познакомиться и станут единым коллективом, коллективом единомышленников. С 18 по 28 июля радиослушатели, выигравшие путевки в эфире нашей радиостанции, отправятся в невероятное 10-дневное путешествие в Турцию и Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будет, обязательно расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями, будет интересно. 15:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хороших выходных.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Лучше все-таки двигаться от печали до радости, а обратную дорогу вообще забыть. Ну, учитывая, что трудовая неделя уже завершилась, на календаре суббота, значит, движемся в правильном направлении. Углубляемся в выходные под песни любимых артистов. Юрий Антонов только что был на Ретро FM, а совсем скоро будем подпевать Мадонне и Жене Белоусову. 16:20. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного летнего настроения под песни любимых артистов.

Как говорит одна моя знакомая, в гости приходят не только поесть, но и посмотреть, как хозяева живут. И, кстати, радушные хозяева всегда за хороших гостей. Как Ретро FM, например. Каждое воскресенье в 13.00 в нашем эфире шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, спорта, телевидения приходится отвечать на неожиданные, подчас коварные, даже смешные вопросы, которые задаете вы, друзья, слушатели Ретро FM. Если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы их зарабатываете. Если заинтересовала вас такая ситуация, тогда оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А завтра в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите, включайте Ретро FM в это воскресенье в 13.00. Скучно не будет. We'll be right back.

0: все, кто беспрекословно следует совету беречь женщин, во всяком случае, большинство из них наверняка проживают во Франции. Иначе тамошние мужчины не говорили бы, если женщина виновата, попросите у нее прощения. Милен Фармер, одна из самых ярких представительниц французской поп-музыки, с нами здесь на Ретро-ФМ в 16:49 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, хороших выходных, друзья, в компании с любимыми артистами. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

ура, ура! И мы тоже отдыхаем. Радуемся вместе с героями этой песни. Группа Boney M. Радуемся выходным, радуемся лету. Пусть и не у всех в эту субботу погода солнечная и сухая, бывает, зато у всех появилась прекрасная возможность слушать любимую радиостанцию везде, где бы вы ни находились. А все благодаря нашему новому приложению «Радио Хаб». Быстро и удобно, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это совершенно бесплатно и без регистрации. В общем, ищите и скачивайте «Радио Хаб» в магазинах приложений. Запускайте, слушайте «Ретро-ФМ».

0: или нет.
1: Ностальгическое погружение в детство обеспечило многим из нас песни из фильма «Большое космическое путешествие», которую исполнили юная актриса Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей в той картине, и солист вокально-инструментального ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. 17.34 в столице. Впереди на Ретро-ФМ Игорь Николаев, Дайр Стрейтс и группа «Роксет».

0: Между прочим, сама жизнь отличная мельница. Жаль, что иногда она перемалывает не только проблемы, но и наши нервы. Берегите нервные клетки, друзья. Говорят, они не восстанавливаются. А восстановить силы после напряженной трудовой недели в выходные нам помогают песни любимых артистов. Игоря Николаева в эфире Ретро-ФМ уже очень скоро сменят Сиси Кетч, а также дуэт Пола Саймона и Арта Гарпанкила. 17:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного субботнего вечера.
1: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: Хоть и говорят, что браки заключаются на небесах, но платить по многим счетам приходится на земле. Главное не увлекаться жалобами и претензиями, ведь жизнь не особо жалует тех, кто постоянно жалуется на нее. Давайте делать ей комплименты, глядишь, и ее отношение к нам заметно улучшится. Тем более под отличную музыку, что звучит на Retro FM. Это Bad Boys Blue, новая порция любимых хитов. Не за горами, в столице 18-19. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек.

0: Алисия Касс на Ретро-ФМ, как всегда, немного загадочно и слегка меланхолично. Не знаю, грустят ли производители французского шампанского по поводу того, что у нас в стране их продукция шампанским с недавних пор называться не может, а вот нам игривого настроения минутки через три добавят лучшие хиты Тина Казанс, Криса Дебурга и песни из мультфильма «В синем море в белой пене» в столице 18.35.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Как считают оптимисты, иногда достаточно нескольких часов счастья, чтобы потом терпеть разочарование, которое подкидывает нам жизнь. Хотя в идеале, конечно, лучше и вовсе обойтись без разочарований, ну или хотя бы свести их количество к минимуму. Я, Олег Орлов, обещаю вам далее на Ретро-ФМ максимум отличной музыки. Всем желаю приятных выходных и спешу присоединиться к вам, товарищи отдыхающие. До конца этого часа еще послушаю вместе с вами группу Queen, ансамбль «Здравствуй, песня». А далее музыкой на Ретро-ФМ будет заведовать Тимур Соколов, столица 18.48.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: Самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».

Абба, СОС. Если кого-то срочно нужно спасать от скуки и нахлынувшей внезапно грусти, то я тут. И сейчас все исправлю. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. До полуночи буду ставить вам только лучшую музыку, проверенную не только временем, но и лично мной. Сиси Кейч и Modern Talking скоро придут к вам на помощь. Ну а срочную экстренную окажет группа «Кино».

Пока Сиси Кейдж развлекала вас своим диско-хитом Big Time, интересную новость тут подвезли. Имя Макс впервые за долгое время выпало из топ-5 популярных мужских имен. В 2023-м имя Максим было на третьем месте. В 2024-м, 2025-м на четвертом, а в 2026-м опустилось на шестое и продолжает терять популярность. Но! Есть у нас один Максим, который не теряет своей популярности и каждое воскресенье, наоборот, ее прибавляет, причем не только себе, но и всем гостям, которые к нему приходят. Максим Ковалевский, ведущий шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, приглашает вас в это воскресенье на встречу с очередным гостем, а вернее гостей, которой вы можете задать вопрос и выиграть деньги. Как? Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте в 13.00 по Москве. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, лидер группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Не пропустите!

0: и тигры у ног моих сели. Вот так и с проблемами нужно поступать, друзья, чтобы не вы их боялись, а они вас. Михаил Боярский на Retro FM. Далее послушаем Тоту Кутунию и группу Beatles. 19:50 в Москве. Всем отличного субботнего вечера.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

пока вы наслаждались этой прекрасной песней от Белинды Карлайл, тут новость в очередной раз интересную обнаружил. Ученые развеяли миф об интеллекте блондинок. Как показало последнее исследование, у блондинок, на минуточку, самый высокий показатель IQ среди женщин. На втором месте девушки с русыми волосами, а у представителей с рыжими и черными волосами были зафиксированы более низкие показатели. Так что, блондинки, ликуйте. Сегодня ваш день. Юрий Антонов совсем скоро продолжит тему, но уже в общем смысле, про женщин в целом. Послушаем песню «Берегите женщин», а чуть раньше появится диджей Бобо.

Легендарный Тарзан Бой. Не тот, который у Королевой, а тот, который по деревьям прыгал и кричал своим фирменным криком. На сей раз от проекта Балтимора. Ну и давайте поскорее выбираться из джунглей, пока нас тут не съели. Домой! К родным русским девчонкам, о которых нам совсем скоро споет группа «Комбинация».

0: I love to hate you. От любви до ненависти, как известно, всего один шаг. А вот до вечеринки Ретро-ФМ и шагать не надо, потому что она придет к вам сама уже через несколько минут. Так что готовьтесь, впереди вас ждет зажигательный микс лучших танцевальных хитов, проверенных временем. За пультом я, Тимур Соколов, зажжем так, что мало не покажется, обещаю. В 21 час стартуем, ну а до этого еще успеем послушать команду Starship и песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень.

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что чем больше попа женщины, тем женщина умнее. Так что, дамы, не торопитесь худеть. По данным экспертов, у обладательниц бразильской попы больше кислот омега-3, которые способствуют развитию мозга. Выходит, что Дженнифер Лопес у нас не только красивая, но и очень умная. Прям фантастическая комбо. Let's get loud! Сделайте звук громче. Далее в живом миксе «Бананарама» и «Бонни М». Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.

The Long Train Running. Это Doobie Brothers на вечеринке Retro FM с песней про поезд, который мчит нас вперед и только вперед навстречу к светлому танцевальному будущему. Кстати, слушать нас можно теперь абсолютно везде и в поезде, в том числе благодаря новому приложению Radio Hub. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub, новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились, в любой точке мира.

Вся прелесть и уникальность вечеринки RetroFM заключается в том, что под нас можно не только танцевать, а еще и подпевать тем хитам, которые звучат в эфире. Как это, уверен, было только что с песней стюардесс по имени Жанна, которую я... Думаю, вы все хорошо знаете и подпеваете вместе с нами. Далее подпевать будем гостям из будущего. Это вечеринка RetroFM. Танцуем дальше.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Такие песни противопоказано слушать, сидя на месте. Так что давайте, вставайте, зажигайте и танцуйте вместе с нами на вечеринке Retro FM. Далее в нашем живом уникальном миксе CCKH и Дмитрий Маликов, а еще London Beats и том You Bring on the Sun.

0: Леди и джентльмены, приветствуем вас на вечеринке Ретро-ФМ. Ну, напоминаю, что каждый день с 21 до полуночи мы здесь танцуем, зажигаем и просто классно проводим время под лучшие танцевальные хиты, проверенные все тем же временем. Впереди Royal Gigolos и Рома Жуков, а чуть раньше из 17. Вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре, за пультом Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Royal Gigolos обновили классику и как следует раскачали эту субботу. Никуда не уходите, дальше будет еще горячее. Впереди Samantha Fox и команда «Молоко» с легендарным хитом «Sing It Back». Это вечеринка Ретро FM. Танцуем дальше.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

дома не выходит из дома, потому что ей дома хорошо, в компании вечеринки Retro FM. И ходить никуда не надо. Доставляем танцы на дом в любую точку мира. Дальше и Тома, и все мы будем зажигать под Ace of Base и группу Робески. Ну а чуть раньше о своем существовании напомнят Иванушки, которые по-прежнему International.

Да уж, актуальная песня. Вечер субботы, друзья. В целом идеальное время для того, чтобы наконец-то заглушить свой мотор и оставить все мысли о цене бензина в автомобиле. Просто забыться и отдыхать на вечеринке Retro FM. Далее Bad Boys Blue, Дмитрий Маликов, чуть раньше Майкл Джексон.

0: За Розовым морем нас ждет новый день, который вы встретите в компании Дмитрия Майорова. Я же Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всем желаю отличного вечера и его продолжения в компании Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Прекрасная половина человечества, как всегда прекрасна. Примерно такая мысль у Хулио Иглесиаса не только последние 3 минуты на Ретро FM, а вообще десятки лет с момента выхода этой истории на музыкальные просторы. Случилось это в далеком 78-м году. Давненько. Что ж, до нашего актуального времени, то 19 минут первого столицы. Продолжаем с вами отдыхать. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто музыкально впереди на Ретро FM, Роксет и Наталья Ветлицкая.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: берег детства, где звучит аккордеон.
1: Очередная мощная магнитная буря звучит. Это явно не мощно, а очень не очень. Особенно для метеозависимых. Геомагнитная обстановка продолжает быть и оставаться напряженной. И сейчас вторая по силе с начала года магнитная буря. Что, держимся? К нам на Retro FM музыкально держат курс и приближаются Аха и доктор Албан. Столица.

Еще вчера был день отдыха от любых праздников, был такой разгрузочный день, а сегодня все по новой, по классике. Отмечаем, празднуем приглянувшиеся, если что-то приглянется, конечно. Сегодня 5 июля отмечается Международный день трудоголиков, День работы без рук и Всемирный день бикини. В целом не густо. В столице 0 часов 49 минут. Это Ретро FM, это Альфа Вилли Бонни. На ближайшее.

В начале 80-х годов их не раз и не два назвали второй Абы. Все из-за невероятно гармоничного вокала, жизнерадостного мелодичного звучания. Прическу дуэта тоже. Точнее, светлых волос сестер Мэй. Вот, на смену которым на Ретро-ФМ уже вовсю приближаются Бон Джови, Септембер. Еще услышим песню из Ивана Васильевича. Такие планы на ближайшее в столице. 1:19.

как-то на глаза попадался вопрос, какое имя дать ребенку, которое подходит к фамилии Лайф. И самый залайканный вариант получился It's My. It's My Life в целом. Как один из главных хитов Бон Джови. Похоже, их фанаты в деле. Нет-нет, да и да, юморят. Бон Джови мы с вами услышали. Теперь на очереди на Ретро-ФМ Мадонна и веселые ребят. Ждаем. В столице час 34 минуты.

середине 90-х из-за довольно откровенного подтекста этой песни Roxette ребятам запретили исполнять ее без цензуры на концертах в Китае. Они в свое время согласились, но во время самого шоу в Пекине группа пошла, что ли, в отказ. В итоге они исполнили оригинальную версию. Такие, что ли, хулиганы, рокеры. Столица, час 48 минут. Мы с вами, возможно, не хулиганим, что ли. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM. Команда Ариэль.

Уже как пару минут для нас и с нами Аврик Симон на Ретро-ФМ, который, оказывается, настоящий полиглот, знает далеко не один язык, знает немецкий, английский, французский, португальский и также множество африканских языков, вроде цонга и суахили. Ну а я же давайте, что ли, попрактикую язык фактов, сказав, что продолжаем с вами нескучно отдыхать вместе под проверенной временем историей на Ретро-ФМ. Что-то из Queen, что-то из Hi-Fi, далее в планах столицы 2 часа 20 минут.

Там, некоторым парашютистам, просто обычные прыжки с парашютом уже не доставляют былого удовольствия. Нужно что-то придумать. Не придумали. Прыгнули к компании, привязав себя к обеденному столу. Шагнули с самолета вместе с этим столом на высоте нескольких тысяч метров. Во время падения умудрились чокнуться бокалами, уточнение, и разрезали стейк. В домашних условиях, как говорится, подобное не повторять. В столице 2 часа 36 минут. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Альбана, Рамина Пауэр и Крис Ари.

незнакомка Игоря Николаева. Мы знакомы уже практически 40 лет. В следующем точно будет 4 десятка. Где-то мелькали новости, что в этом июле состоится трибьют-концерт Игоря Николаева. Будем поискать информацию. Ну, а здесь на RetroFM вот-вот найдутся и отыщутся Саманта Фокс и Бонни Тайлер. В столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.